0: вниз?
1: Ой. Я вообще не знаю, что я подаю, блядь. Почему у меня так это? Только подскакиваю. Хочу больше боку дать. Она вылетает.
0: Наоборот, меньше его, давай. Меньше.
1: Ладно.
0: Если он подает из угла, ты спокойно раз оставляешь коротко, он тебе коротко, и ты смотришь. Можешь скинуть.
1: Он скидывать стал хорошо, неприятно. Мяч такой.
0: Чуть-чуть ближе к середине оставляем. Он здесь нормально, вот здесь. Он здесь готовься к срезке. И слева налево ты впрямую переводишь, не в живот.